0: часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чи».

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачи!

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Золотая осень во всей красе на душевном радио. Радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

мышь проще.

0: Это студент, комсомол, спортсмен. Наконец она просто красавец. Женщина, друг, человек.
1: Грандиозно!

У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк – банк родной для каждого.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, возможны дожди. В Бресте плюс 21-23, в Гродно и Витебске 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Душевное радио. Слушай свое. Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!

0: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Емол – это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 28,99, но и комод на 5 секций всего за 62,64. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем салют. Это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни на душевном радио.

В студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, возможны дожди. В Бресте плюс 21-23, в Гродно и Витебске 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио» – самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября – Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября – Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября – Могилев, клуб «На Дубровке». 31 октября – Гродно, клуб «База». Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там!
0: Танцплощадка.
1: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 620 24 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
2: Большой выбор матрасов всего от 149 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: у каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, возможны дожди. В Бресте плюс 21-23, в Гродно и Витебске 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: В доме нас режут цены. Только в сентябре с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's.by и по номеру 7717.
1: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелих, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября. Гомель. Манеж «Локомотив». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро. На Ticket.pro и в кассе стадиона.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
4: Джон Уэй!

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи!

0: Everywhere. Реклама.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Белоруссии избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной ВОК-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Емол – это не только холодильник Беко за 1399, но и туалетная вода Москино 100 мл всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: маме.
1: Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
2: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
1: «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерялась в этих цифрах, наверное, но нету зависти, ведь это грех.

0: тебя. Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Акция сентября в комплексе «Маяк Минска». Только до конца месяца коммерческие помещения со скидкой до 15% при быстрой оплате. «Маяк Минска». По расчету, по любви и по делу. Подробности по телефону 7675.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, возможны дожди. В Бресте плюс 21-23, в Гродно и Витебске 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет!
4: С вами дуэт Лера Бернатович
5: и Артем Скороль.
4: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Алиса, включи душевное радио.
5: Включаю душевное радио.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 1057.
3: Если дача, то шашлык. Если радио, то душевное.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Акция сентября в комплексе «Маяк Минска». Только до конца месяца коммерческие помещения со скидкой до 15% при быстрой оплате. «Маяк Минска». По расчету, по любви и по делу. Подробности по телефону 7675.

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, возможны дожди. В Бресте плюс 21-23, в Гродно и Витебске 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: В Доминос режут цены. Только в сентябре с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос.бай и по номеру 7717.
2: Душевное радио. Добрый

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег.
3: Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
7: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

Ямол – это не только протеин сывороточный 1 килограмм за 59,99, но и Wi-Fi роутер всего за 449,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте yamol.by.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
3: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио» – самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
4: Танцплощадка.
3: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
5: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
6: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
9: «Душевное радио». Слушай свое.

А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Акция сентября в комплексе «Маяк Минска». Только до конца месяца коммерческие помещения со скидкой до 15% при быстрой оплате. «Маяк Минска». По расчету, по любви и по делу. Подробности по телефону 7675.
2: Сверим время. Час дня. Вы слушаете «Душевное радио».

студии Сергей Сенькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, возможны дожди. В Бресте плюс 21-23, в Гродно и Витебске 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятное общение.
1: Привет! Мы группа «Балаган Лимитед».

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины «Белинвестбанка» — это не просто карточные пакеты.

0: 08.2026 по 15.03.2027.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет, с вами я,

0: Реклама.
1: Пап, купил такую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 620. 4-10-57.
6: Осенняя пора очей очарования. Душевное радио.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Если ласковый, то май. Если радио, то душевное.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: начала часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Акция сентября в комплексе «Маяк Минска». Только до конца месяца коммерческие помещения со скидкой до 15% при быстрой оплате. «Маяк Минска». По расчету, по любви и по делу. Подробности по телефону 7675.
2: Сверим время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, ночью местами по северо-западу, а днем в большинстве районов кратковременные дожди и грозы, сильный порывистый ветер. Ночью от плюс 5 до плюс 14, а днем в Бресте 21-23, в Гродно 17-19, в Гомеле 22-24, в Могилеве 19-21, в Витебске 15-17 тепла. В Минске возможен дождь и 17-19 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: В Доминос режут цены. Только в сентябре с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос.бай и по номеру 7717.
2: Душевное радио.

0: Реклама. Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
1: Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Привет, Беларусь! Мы группа «Блестящие». 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
1: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
0: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души.
2: Мы будем вас ждать!

0: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем. Душевный.

0: Реклама.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
2: Золотая осень во всей красе на Душевном радио.

Емол – это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 28,99, но и комод на 5 секций всего за 62,64. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения, возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: подарил. Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Акция сентября в комплексе «Маяк Минска». Только до конца месяца коммерческие помещения со скидкой до 15% при быстрой оплате. «Маяк Минска». По расчету, по любви и по делу. Подробности по телефону 7675.
2: Сверим время. 3 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

студии Сергей Сенькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западу, а днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, сильный порывистый ветер. Ночью от плюс 5 до плюс 14, а днем в Бресте 21-23, в Гродно 17-19, в Гомеле 22-24, в Могилеве 19-21, в Витебске 15-17 тепла. В Минске возможен дождь и 17-19 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
4: Большой выбор матрасов всего от 149 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
3: Если конь, то в пальто. Если радио, то душевное.
4: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня пройдут.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: начала часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Акция сентября в комплексе «Маяк Минска». Только до конца месяца коммерческие помещения со скидкой до 15% при быстрой оплате. «Маяк Минска». По расчету, по любви и по делу. Подробности по телефону 7675.
2: Сверим время. 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

студии Сергей Сенькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, ночью местами по северо-западу, а днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, сильный порывистый ветер. Ночью от плюс 5 до плюс 14, а днем в Бресте 21-23, в Гродно 17-19, в Гомеле 22-24, в Могилеве 19-21, в Витебске 15-17 тепла. В Минске возможен дождь и 17-19 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: к жене.
1: Как живешь-то? Как молодуха наша? Желтая вода тебе башку ударила, вот ты и вошкался.
2: Счастливо оставаться!
3: Реклама.
4: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: что, Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого, очень жду нашей встречи.
1: Душевное радио. Слушаем любимое. Проверь.

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED-телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: episode again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Е-мол, это не только холодильник Бекос за 1399, но и туалетная вода Москино 100 мл всего за 119.99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения, возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свое.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западу, а днем в большинстве районов кратковременные дожди и грозы. Сильный порывистый ветер. Ночью от плюс 5 до плюс 14, а днем в Бресте 21-23, в Гродно 17-19, в Гомеле 22-24, в Могилеве 19-21, в Витебске 15-17 тепла. В Минске возможен дождь и 17-19 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. Душевное радио. Слушай свое.

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

12 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, ночью местами по северо-западу, а днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, сильный порывистый ветер. Ночью от плюс 5 до плюс 14, а днем в Бресте 21-23, в Гродно 17-19, в Гомеле 22-24, в Могилеве 19-21, в Витебске 15-17 тепла. В Минске возможен дождь и 17-19 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем.
1: Душевное радио.

Ямол – это не только протеин сывороточный 1 килограмм за 59,99, но и Wi-Fi роутер всего за 449,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте yamol.by.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России beларусь.mid.ru.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свое.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, ночью местами по северо-западу, а днем в большинстве районов кратковременные дожди и грозы, сильный порывистый ветер. Ночью от плюс 5 до плюс 14, а днем в Бресте 21-23, в Гродно 17-19, в Гомеле 22-24, в Могилеве 19-21, в Витебске 15-17 тепла. В Минске возможен дождь и 17-19 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Душевное радио. Слушай любимое, проверенное.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовое ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Хочется слушать.

0: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Если крошка, то моя. Если радио, то душевное.

0: хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
4: Все-таки надо тебе дать коленом. Надо.
5: Ой, когда все это кончится.

0: вам я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.
1: Оставьте, перерыв.

Встречаем полночь. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

0: Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.
1: This is the story of my baker, the meanest

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцпл.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.